Ошибка. Избран. Ложность. Центральный. Всеядный. Разрушение. Политика. Избран. Ложность. Центральный. Всеядный. Разрушение.

Политика. Избран. Вождность. Центральный. Всеядный. Разрушение. Политика. Избран. Вождность. Центральный. Всеядный. Разрушение. Политика. Избран. Вождность. Центральный. Всеядный. Разрушение. Политика. Избран. Вождность. Центральный. Всеядный. Разрушение. Политика. Избран. Вождность. Центральный. Всеядный. Разрушение. Политика. Избран. Вождность.

человека избран сложность. Центральный, всеядный, разрушение. Политика избран сложность. Центральный, всеядный, разрушение. Политика избран сложность. Центральный, всеядный, разрушение.